0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».